Все пройдет, все проходит когда-то. Будет год, будет день, будет миг. В одиночестве в морге вчерашний диктатор, а теперь...